0: 4 kombijem, senkom. Je vaš mičej razbrali?
1: Още един час, любима музика, по любимото ви радио. Радио Party Mix.